0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Я слушаю радио «Маэстраль», когда рисую наброски в старом городе. Come on.